Без хозяйского глазу нельзя. Народ ненадежный. Ха-ха-ха-ха-ха! Что? Пересмеивайтесь!

0: тепер все. Прощай, Зиновій. Зиной, простись!
1: Прощай, Катеринушка, прощай!
0: Не так! Ноги! Ноги!

0: Кто стучит?
1: Не извольте пугаться, это я.
0: Кто?
1: Сергей.
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите.
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.

0: ушона, и все богатство, какое я выбрал. У небески ночевал, эй, люди, эй!
1: Да не кричите!
0: Хочу кричать, я здесь хозяин! Люди, сюда! Вора, поймал!
1: Что ж ты от меня теперь желаешь?
0: Желаю я тебе даться, я ей захотеть. Ну, живей, снимай с него рубаху.
1: Эй, брат, каё, это самое. Одно слово, каё.
2: Сам ли будешь пить хозяин, или кому
0: каё? Сам, кочергина, кочергина, кочергина.

0: Saperli. Wat goed. Скачи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Посыпала яду. Сдохнет старик. От крестиной отравы.

0: ключи.
1: Что?
0: Ключи! Отнимите! Потаскуха!
2: Приедет верно.
1: О, как и я, приедет.
2: Значит, уж совсем плохо.

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
1: Вот тебе бабушка и Юрий в день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это муж твой. Поясов уже даже не купил. Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же это, если он...
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда сомневаюсь.
0: Смотри, Катерина.

Третью пила без ума. У меня был милый сват, на бедной покупать. Крестный батя тоже был.

Нет! А почему? Нечего пить, потому что денег нет. Валида у меня такая, а у другого бывает планида хорошая. Вот Сергей тоже был полнишь, а теперь может в водке купаться. Почему не меня, а Сергея? Уже я себе верю, а чем я хуже? Руки, ноги, голова, живот, все на месте. Вот только планеты нет. Желаю выпить погреб здесь. А хозяйка часто стоит около погреба и смотрит, смотрит. Должно быть там хорошее вино. Смотрит, смотрит, смотрит. Посмотрю и я. Какие там, наверное, жрина!

сердце подлое. А меня не пригласила, я ей припомню, как без начальства. Венчаться я ей припомню, как без начальства. Венчаться.

0: Горько! Горько! Что такое?
1: Смог сорвать танцино!
0: Не может быть!
1: Очень страшно!
0: Верно, сломан!
2: Солнце в небе!
0: Тише, тише!

0: сказали, а вот вы сами пришли, тельце вышло одно, да костей-то сколько. Вина, небось, много выпито, да, тельце такого рода, да, одним словом, тельце.
1: Не тяните, не тяните, тяните, тяните, тяните.